0: Ой.
1: На сарадан гуру юэй.
0: О, джентльмен нэр.
1: На цэцэу джимус гуру юэй.
0: О, джентльмен нэр.
1: Ау, о, джидун гуру юэй.
0: О, джентльмен нэр.